0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 7 мая, католическая церковь чтит память святой Флавии Домициллы, мученицы начала II века. Она происходила из императорского рода Флавиев. В 95 году ее мужа казнили, а саму Домициллу сослали на остров Вентотене. По преданию, именно там она устроила катакомбы, где и жила некоторое время. Святая Домицилла скончалась около 100 года. Домицилла почитается вместе со святыми Нереем и Ахиллеем, солдатами, обращенными в христианство и принявшими мученическую смерть. Сегодня церковь также вспоминает священника Петра Хейта. Он служил под Одессой и в Новочеркасской области. В 1933 году он был арестован, приговорен к 10 годам лагерей. Прошел через Медвежьегорск и Каргопольский лагерь. Отошел ко Господу 4 мая 1942 года. Мое счастье в служении Тебе, Господи.
3: Новости из Ватикана по-русски. Утром 6 мая Лев XIV встретился в апостольском дворце с архиепископом Пауло Борджиа, апостольским нунцием в Бейруте. В ходе этой встречи папа обратился по видеосвязи к группе священников южных районов Ливана, расположенных у границы с Израилем. Для участников это стало неожиданным событием, организованным по инициативе апостольского нунция. К видеозвонку присоединились около 10 священников, а также греко-католический епископ Тира и генеральный викарий. Во время краткого общения епископ Рима обратился к пресвитерам со словами поддержки, отметив их верное служение. Святейший Отец заверил их в молитвенной близости, вновь призвал к надежде на мир и преподал апостольское благословение. Один из участников видеозвонка, настоятель прихода в приграничном Эрмейше на юге страны, отец Тони Элиас, отметил: «Эта встреча была словно вздох надежды и упования, которого нам так не хватало». Священник также отметил служение апостольского нунция, который продолжает оставаться рядом с местным населением. Лев XIV, посетивший Ливан в декабре 2025 года в ходе своей первой международной поездки, продолжает внимательно следить за ситуацией в стране, поддерживая связь с представителями церковной и гражданской власти.
0: В рамках общей аудиенции 6 мая Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений на тему документов Второго Ватиканского собора. Обращаясь к паломникам на площади Святого Петра, епископ Рима сказал: «Братья и сестры, останавливаясь сегодня на части 7 главы Конституции Второго Ватиканского собора о Церкви, поразмышляем об одной из ее определяющих характеристик – эсхатологическом измерении. Церковь, по сути, шествует по истории земной, неизменно устремляясь к конечной цели – Небесному Отечеству. Этот аспект имеет ключевое значение, однако мы нередко пренебрегаем им или сводим к минимуму, поскольку слишком увлекаемся внешней стороной вещей, самыми практическими сторонами жизни христианской общины. Церковь – это народ Божий, странствующий в истории и имеющий конечной целью всего своего делания – Царство Божие. Сам Иисус положил начало Церкви, возвещая это Царство любви, правды и мира. Поэтому мы призваны созерцать общинное вселенское измерение спасения во Христе и обращать взор к этому конечному горизонту, чтобы измерять и оценивать все именно с этой точки зрения. Церковь живет в истории, служа пришествию в мир Царства Божьего. Она всегда и всем возвещает слова этого обетования, принимает его залог в совершении таинств, особенно Евхаристии, воплощает и переживает его логику в отношениях любви и служения. Вместе с тем она осознает себя пространством и средством, где единение со Христом совершается теснейшим образом, признавая одновременно, что спасение может быть даровано Богом во Святом Духе даже за пределами ее видимых границ. В этом отношении Конституция Lumen Gentium делает важное утверждение: Церковь есть всеобщее таинство спасения, то есть знак и орудие той полноты жизни и мира, обещанной Богом. Это означает, что она не отождествляется целиком с Царством Божьим, но является его семенем и началом, ибо его исполнение будет даровано человечеству и Вселенной лишь в конце времен. Потому верующие во Христе проходят через эту земную историю, где созревает добро, но где также присутствует несправедливость и страдания, не предаваясь ни ложным мечтам, ни отчаянию. Они живут, руководствуясь обетованием того, кто творит все новое. Поэтому Церковь осуществляет свою миссию между уже началом Царства Божьего в Иисусе и еще не окончательного исполнения, которое обещано и ожидается. Храня надежду, озаряющую путь, она также призвана ясно отвергать все, что унижает человеческую жизнь и препятствует ее развитию, становится на сторону бедных, угнетенных, жертв насилия и войны, всех страждущих телом и духом. Будучи знаком и таинством Царства, Церковь – это народ Божий, странствующий по земле. Исходя из окончательного обетования, он читает и истолковывает события истории в свете Евангелия, обличая зло во всех его проявлениях и возвещая словом и делом спасение, которое Христос желает принести всему человечеству, свое царство правды, любви и мира. Поэтому Церковь возвещает не саму себя, напротив, все в ней должно указывать на спасение во Христе. В этой перспективе Церковь призвана со смирением признавать человеческую немощь и приходящий характер собственных институтов, которые, хотя и служат Царству Божию, все же несут на себе мимолетный образ мира сего. Ни одно церковное учреждение не может быть возведено в абсолют, напротив, существуя в истории и времени, они призваны к непрестанному обращению, к обновлению своих форм и реформе структур, к постоянному возрождению отношений, чтобы действительно соответствовать своей миссии. В свете Царства Божия следует понимать и связь между христианами, исполняющими свою миссию сегодня, и теми, кто уже завершил земной путь и пребывает в состоянии очищения или блаженства. Lumen Gentium утверждает, что все христиане образуют одну церковь, что существует общение и участие в духовных благах, основанное на единении всех верующих с Христом, братская забота между Церковью земной и Церковью небесной, то общение святых, которое особенно переживается в литургии. Молясь за усопших и следуя по стопам тех, кто жили как ученики Иисуса, мы получаем поддержку на пути и укрепляем поклонение Богу, запечатленные единым духом и объединенные в одной литургии. Вместе с тем, кто предварил нас в вере, мы восхваляем и прославляем Пресвятую Троицу. Мы благодарны отцам собора за то, что они вновь напомнили об этом столь важном и прекрасном измерении христианства, и постараемся развить его в нашей жизни.
3: Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане президента Швейцарской конфедерации Ги Пармелена, который затем встретился с госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарем по связям с государствами и международными организациями. В ходе дружеской беседы в государственном секретариате было выражено удовлетворение добрыми и плодотворными двусторонними отношениями, а также отмечено верное и профессиональное служение папской швейцарской гвардии, сообщает пресс-служба Ватикана. Стороны затронули вопросы, представляющие взаимный интерес как на международном, так и на региональном уровне, с особым акцентом на текущие конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, подтвердив стремление к многостороннему сотрудничеству ради содействия миру. Лев XIV принял участие в церемонии принесения присяги новобранцами папской швейцарской гвардии. В этом году к корпусу присоединились 28 молодых швейцарцев, поклявшихся хранить верность Папе Римскому и служить церкви. Торжественная церемония прошла в зале Павла VI в присутствии церковных и гражданских властей, делегации кантона Тургау и родственников новобранцев. Обращаясь к собравшимся, епископ Рима приветствовал президента Швейцарской конфедерации, представителей политических и военных кругов, а также семьи гвардейцев. Особые слова благодарности прозвучали в адрес молодых людей, только что принесших присягу. Святейший Отец подчеркнул, что их клятва свидетельствует о верности, которая рождается из юношеского энтузиазма, веры в Бога и любви к Церкви. Папа выразил признательность гвардейцам за их готовность нести ответственное служение рядом с епископом Рима. Со своей стороны, командир корпуса Кристоф Граф назвал участие Святейшего Отца знаком его близости к гвардейцам и их служению. Военачальник размышлял о самом смысле служения, которое в современном мире нередко воспринимается как нечто унизительное или мешающее личной свободе. По его словам, подлинное человеческое достоинство раскрывается именно через способность быть рядом с другими и использовать свои таланты ради общего блага. Офицер напомнил, что наивысшим примером такого служения является сам Христос, пришедший не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить. Именно поэтому задача швейцарских гвардейцев – поддерживать Святейшего Отца в его апостольском служении. Завершая церемонию, командир поблагодарил новобранцев за готовность посвятить себя этой миссии и выразил надежду, что годы, проведенные в гвардии, помогут им возрасти человечески и духовно.
4: Из архивов Радио Ватикана. По ту сторону от железного занавеса. Религиозная обстановка в Польше, согласно передачам Радио Ватикана в 60-е годы, станет темой нашего сегодняшнего выпуска «Хроники из-за железного занавеса». Предлагаем восстановленную и переведенную передачу, вышедшую в эфир в марте 1964 года.

0: Фронт единства народов на своей пленарной сессии обвинил католическую церковь в Польше в негативном отношении к народно-демократическому режиму, готовящемуся к празднованию 20 лет сопротивления. Ответ на эти обвинения поступил от епископа Сигизмунда Хараманского, секретаря Польской епископской конференции, в виде открытого письма. Епископ подводит печальный итог 20 годам народной демократии в Польше по отношению к церкви. Режим расширяет категории граждан, которым запрещено посещать церковь. Это учителя, солдаты, чиновники и другие служащие. Все они должны ходить в церковь в отдаленном месте, где их не знают, чтобы там принимать таинство, чтобы заключать церковный брак и крестить детей. Во время летних лагерей молодежи запрещено посещать храмы и молиться розариям. За учениками интернатов следят, чтобы они не ходили в церковь. И то же самое происходит в военных казармах. При храме Святого Александра в Варшаве действует институт для глухонемых детей. Они могли посещать церковь, но 2 года назад им запретили участвовать в богослужениях. Режим создает все больше трудностей для преподавания катехизиса. Раньше религию преподавали в школах, и этот предмет был обязательным. Затем был упразднен обязательный характер обучения религии, а катехизис проходил после обязательных занятий. Так религиозное образование было изгнано из школ. Священники начали катехизировать детей в других местах, но государство предписало регистрацию этих мест якобы для контроля безопасности и санитарных норм. Наконец, власти призвали делать краткий обзор доктрины для контроля со стороны правительства, чтобы следить также и за обучением катехизису. В государственных школах преподавание вдохновляется атеизмом. Однако в Польше есть еще 5 католических средних школ, которыми руководят монашествующие. Есть и католический университет, лишенный возможности развиваться, поскольку он угнетаем государственными налоговыми законами. В последние месяцы были закрыты все малые семинарии. Тот факт, что эти меры предприняты против воли польского народа, доказывает участие армии и народной милиции, к которым было вынуждено прибегнуть правительство. Высшие духовные семинарии пока еще держатся, но и у них немало трудностей, созданных властями. Нередко здание семинарии присваивает себе государство, а обучение семинаристов прерывается воинской службой, что противозаконно, ведь студенты не должны отбывать воинскую обязанность. Монахи не подвергаются дискриминации, им не дозволено работать медсестрами в государственных больницах. Разрешение преподавать катехизис также было аннулировано. Все это, несмотря на нехватку как медсестер, так и учителей. Средства социальной коммуникации находятся целиком в руках у государства, и у католиков нет возможности ими пользоваться. Число опубликованных католических книг крайне мало, а радио, телевидение и кино католикам использовать запрещается. Правительство не дает разрешений строить новые храмы и новые приходы. Содержание уже существующих храмов и церковных зданий становится все более затруднительным, поскольку власти давят наложением несправедливых налогов. Так, в западных регионах, принадлежавших ранее Германии, священники обязаны платить государству за аренду. Церковное имущество считается военным трофеем. Все назначения епископов, приходских настоятелей должны быть одобрены властями, которые нередко создают неоправданные трудности, откладывая назначения на годы. епископ Хароманский приходит к выводу, что нельзя обвинять церковь в неподобающем отношении к режиму, но следовало бы говорить о враждебном отношении народно-демократического режима к церкви. Это была хроника из-за железного занавеса за март 1964 года.
1: Положим начало глубоких отношений с Господом, в которых сможем избавиться от всех препятствий, особенно тех, которые мешают пробиться росткам жизни, завязавшимся из Слова Божия. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!
2: Лаудетур Иисус Христос! Стацио Радиофонica Vaticana. Trasmittimus missae celebrationem. Dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra trasmettiamo la Santa Messa in latino, con le letture nelle diverse lingue europee.
3: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we now broadcast Mass in Latin, with readings in various European languages.
4: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin avec les lectures dans les différentes langues européennes.
5: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en latín, con lecturas en las diferentes lenguas europeas.
6: Celebramus Misam de Feria Sexta Hebdoma de Quinte Temporis Pascalis, cum prefazione prima Pascali et prece Eucaristica Secunda.

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 7 мая, католическая церковь чтит память святой Флавии Домициллы, мученицы начала II века. Она происходила из императорского рода Флавиев. В 95 году ее мужа казнили, а саму Домициллу сослали на остров Вентотене. По преданию, именно там она устроила катакомбы, где и жила некоторое время. Святая Домицилла скончалась около 100 года. Домицилла почитается вместе со святыми Нереем и Ахиллеем, солдатами, обращенными в христианство и принявшими мученическую смерть. Сегодня церковь также вспоминает священника Петра Хейта. Он служил под Одессой и в Новочеркасской области. В 1933 году он был арестован, приговорен к 10 годам лагерей. Прошел через Медвежьегорск и Каргопольский лагерь. Отошел ко Господу 4 мая 1942 года. «Мое счастье в служении Тебе, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски. Утром 6 мая Лев XIV встретился в апостольском дворце с архиепископом Пауло Борджиа, апостольским нунцием в Бейруте. В ходе этой встречи папа обратился по видеосвязи к группе священников южных районов Ливана, расположенных у границы с Израилем. Для участников это стало неожиданным событием, организованным по инициативе апостольского нунция. К видеозвонку присоединились около 10 священников, а также греко-католический епископ Тира и генеральный викарий. Во время краткого общения епископ Рима обратился к пресвитерам со словами поддержки, отметив их верное служение. Святейший Отец заверил их в молитвенной близости, вновь призвал к надежде на мир и преподал апостольское благословение. Один из участников видеозвонка, настоятель прихода в приграничном Эрмейше на юге страны, отец Тони Элиас, отметил: «Эта встреча была словно вздох надежды и упования, которого нам так не хватало». Священник также отметил служение апостольского нунция, который продолжает оставаться рядом с местным населением. Лев XIV, посетивший Ливан в декабре 2025 года в ходе своей первой международной поездки, продолжает внимательно следить за ситуацией в стране, поддерживая связь с представителями церковной и гражданской власти.
3: В рамках общей аудиенции 6 мая Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений на тему документов Второго Ватиканского собора. Обращаясь к паломникам на площади Святого Петра, епископ Рима сказал: «Братья и сестры, останавливаясь сегодня на части 7 главы Конституции Второго Ватиканского собора о церкви, поразмышляем об одной из ее определяющих характеристик – эсхатологическом измерении. Церковь, по сути, шествует по истории земной, неизменно устремляясь к конечной цели – Небесному Отечеству. Этот аспект имеет ключевое значение, однако мы нередко пренебрегаем им или сводим к минимуму, поскольку слишком увлекаемся внешней стороной вещей, самыми практическими сторонами жизни христианской общины. Церковь – это народ Божий, странствующий в истории и имеющий конечной целью всего своего делания – Царство Божие. Сам Иисус положил начало Церкви, возвещая это Царство любви, правды и мира. Поэтому мы призваны созерцать общинное вселенское измерение спасения во Христе и обращать взор к этому конечному горизонту, чтобы измерять и оценивать все именно с этой точки зрения. Церковь живет в истории, служа пришествию в мир Царства Божьего. Она всегда и всем возвещает слова этого обетования, принимает его залог в совершении таинств, особенно Евхаристии, воплощает и переживает его логику в отношениях любви и служения. Вместе с тем она осознает себя пространством и средством, где единение со Христом совершается теснейшим образом, признавая одновременно, что спасение может быть даровано Богом во Святом Духе даже за пределами ее видимых границ. В этом отношении Конституция Lumen Gentium делает важное утверждение – Церковь есть всеобщее таинство спасения, то есть знак и орудие той полноты жизни и мира, обещанной Богом. Это означает, что она не отождествляется целиком с Царством Божьим, но является его семенем и началом, ибо его исполнение будет даровано человечеству и Вселенной лишь в конце времен. Потому верующие во Христе проходят через эту земную историю, где созревает добро, но где также присутствует несправедливость и страдания, не предаваясь ни ложным мечтам, ни отчаянию. Они живут, руководствуясь обетованием того, кто творит все новое. Поэтому Церковь осуществляет свою миссию между уже началом Царства Божьего в Иисусе и еще не окончательного исполнения, которое обещано и ожидается. Храня надежду, озаряющую путь, она также призвана ясно отвергать все, что унижает человеческую жизнь и препятствует ее развитию, становится на сторону бедных, угнетенных, жертв насилия и войны, всех страждущих телом и духом. Будучи знаком и таинством Царства, Церковь – это народ Божий, странствующий по земле. Исходя из окончательного обетования, он читает и истолковывает события истории в свете Евангелия, обличая зло во всех его проявлениях и возвещая словом и делом спасение, которое Христос желает принести всему человечеству, свое царство правды, любви и мира. Поэтому Церковь возвещает не саму себя, напротив, все в ней должно указывать на спасение во Христе. В этой перспективе Церковь призвана со смирением признавать человеческую немощь и приходящий характер собственных институтов, которые, хотя и служат Царству Божию, все же несут на себе мимолетный образ мира сего. Ни одно церковное учреждение не может быть возведено в абсолют, напротив, существуя в истории и времени, они призваны к непрестанному обращению, к обновлению своих форм и реформе структур, к постоянному возрождению отношений, чтобы действительно соответствовать своей миссии. В свете Царства Божия следует понимать и связь между христианами, исполняющими свою миссию сегодня, и теми, кто уже завершил земной путь и пребывает в состоянии очищения или блаженства. Lumen Gentium утверждает, что все христиане образуют одну церковь, что существует общение и участие в духовных благах, основанное на единении всех верующих с Христом, братская забота между церковью земной и церковью небесной, то общение святых, которое особенно переживается в литургии. Молясь за усопших и следуя по стопам тех, кто жили как ученики Иисуса, мы получаем поддержку на пути и укрепляем поклонение Богу, запечатленные единым духом и объединенные в одной литургии. Вместе с тем, кто предварил нас в вере, мы восхваляем и прославляем Пресвятую Троицу. Мы благодарны отцам собора за то, что они вновь напомнили об этом столь важном и прекрасном измерении христианства и постараемся развить его в нашей жизни.
2: Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане президента Швейцарской конфедерации Ги Пармелена, который затем встретился с госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарем по связям с государствами и международными организациями. В ходе дружеской беседы в государственном секретариате было выражено удовлетворение добрыми и плодотворными двусторонними отношениями, а также отмечено верное и профессиональное служение папской швейцарской гвардии, сообщает пресс-служба Ватикана. Стороны затронули вопросы, представляющие взаимный интерес как на международном, так и на региональном уровне, с особым акцентом на текущие конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, подтвердив стремление к многостороннему сотрудничеству ради содействия миру. Лев XIV принял участие в церемонии принесения присяги новобранцами папской швейцарской гвардии. В этом году к корпусу присоединились 28 молодых швейцарцев, поклявшихся хранить верность папе римскому и служить церкви. Торжественная церемония прошла в зале Павла VI в присутствии церковных и гражданских властей, делегации кантона Тургау и родственников новобранцев. Обращаясь к собравшимся, епископ Рима приветствовал президента Швейцарской конфедерации, представителей политических и военных кругов, а также семьи гвардейцев. Особые слова благодарности прозвучали в адрес молодых людей, только что принесших присягу. Святейший Отец подчеркнул, что их клятва свидетельствует о верности, которая рождается из юношеского энтузиазма, веры в Бога и любви к Церкви. Папа выразил признательность гвардейцам за их готовность нести ответственное служение рядом с епископом Рима. Со своей стороны, командир корпуса Кристоф Граф назвал участие Святейшего Отца знаком его близости к гвардейцам и их служению. Военачальник размышлял о самом смысле служения, которое в современном мире нередко воспринимается как нечто унизительное или мешающее личной свободе. По его словам, подлинное человеческое достоинство раскрывается именно через способность быть рядом с другими и использовать свои таланты ради общего блага. Офицер напомнил, что наивысшим примером такого служения является сам Христос, пришедший не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить. Именно поэтому задача швейцарских гвардейцев – поддерживать Святейшего Отца в его апостольском служении. Завершая церемонию, командир поблагодарил новобранцев за готовность посвятить себя этой миссии и выразил надежду, что годы, проведенные в гвардии, помогут им возрасти человечески и духовно.
4: Из архивов Радио Ватикана. По ту сторону от железного занавеса. Религиозная обстановка в Польше, согласно передачам Радио Ватикана в 60-е годы, станет темой нашего сегодняшнего выпуска «Хроники из-за железного занавеса». Предлагаем восстановленную и переведенную передачу, вышедшую в эфир в марте 1964 года.

0: Фронт единства народов на своей пленарной сессии обвинил католическую церковь в Польше в негативном отношении к народно-демократическому режиму, готовящемуся к празднованию 20 лет сопротивления. Ответ на эти обвинения поступил от епископа Сигизмунда Хараманского, секретаря Польской епископской конференции, в виде открытого письма. Епископ подводит печальный итог 20 годам народной демократии в Польше по отношению к церкви. Режим расширяет категории граждан, которым запрещено посещать церковь. Это учителя, солдаты, чиновники и другие служащие. Все они должны ходить в церковь в отдаленном месте, где их не знают, чтобы там принимать таинство, чтобы заключать церковный брак и крестить детей. Во время летних лагерей молодежи запрещено посещать храмы и молиться розариям. За учениками интернатов следят, чтобы они не ходили в церковь. И то же самое происходит в военных казармах. При храме святого Александра в Варшаве действует институт для глухонемых детей. Они могли посещать церковь, но 2 года назад им запретили участвовать в богослужениях. Режим создает все больше трудностей для преподавания катехизиса. Раньше религию преподавали в школах, и этот предмет был обязательным. Затем был упразднен обязательный характер обучения религии, а катехизис проходил после обязательных занятий. Так религиозное образование было изгнано из школ. Священники начали катехизировать детей в других местах, но государство предписало регистрацию этих мест якобы для контроля безопасности и санитарных норм. Наконец, власти призвали делать краткий обзор доктрины для контроля со стороны правительства, чтобы следить также и за обучением катехизису. В государственных школах преподавание вдохновляется атеизмом. Однако в Польше есть еще 5 католических средних школ, которыми руководят монашествующие. Есть и католический университет, лишенный возможности развиваться, поскольку он угнетаем государственными налоговыми законами. В последние месяцы были закрыты все малые семинарии. Тот факт, что эти меры предприняты против воли польского народа, доказывает участие армии и народной милиции, к которым было вынуждено прибегнуть правительство. Высшие духовные семинарии пока еще держатся, но и у них немало трудностей, созданных властями. Нередко здание семинарии присваивает себе государство, а обучение семинаристов прерывается воинской службой, что противозаконно, ведь студенты не должны отбывать воинскую обязанность. Монахи не подвергаются дискриминации, им не дозволено работать медсестрами в государственных больницах. Разрешение преподавать катехизис также было аннулировано. Все это, несмотря на нехватку как медсестер, так и учителей. Средства социальной коммуникации находятся целиком в руках у государства, и у католиков нет возможности ими пользоваться. Число опубликованных католических книг крайне мало, а радио, телевидение и кино католикам использовать запрещается. Правительство не дает разрешений строить новые храмы и новые приходы. Содержание уже существующих храмов и церковных зданий становится все более затруднительным, поскольку власти давят наложением несправедливых налогов. Так, в западных регионах, принадлежавших ранее Германии, священники обязаны платить государству за аренду. Церковное имущество считается военным трофеем. Все назначения епископов, приходских настоятелей должны быть одобрены властями, которые нередко создают неоправданные трудности, откладывая назначения на годы. Епископ Хроманский приходит к выводу, что нельзя обвинять церковь в неподобающем отношении к режиму, но следовало бы говорить о враждебном отношении народно-демократического режима к церкви. Это была хроника из-за железного занавеса за март 1964 года.
1: Положим начало глубоких отношений с Господом, в которых сможем избавиться от всех препятствий, особенно тех, которые мешают пробиться росткам жизни, завязавшимся из Слова Божия. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 8 мая, католическая церковь вспоминает святого Бонифация IV, папу римского, человека редкой скромности и удивительной решимости. После смерти папы Бонифация III престол оставался вакантным более 9 месяцев. 25 августа 608 года конклав избрал папой Бонифация IV, деятельность которого изменила лицо Рима. Император Фока передал христианам древний языческий пантеон. Бонифаций IV освятил его в честь Святой Марии и всех мучеников. Папа Бонифаций завершил свой земной путь 8 мая 615 года, похоронен в притворе базилики святого апостола Петра. Сегодня католическая церковь отмечает не менее важную дату – годовщину избрания на престол апостола Петра, папы Льва XIV. В этот день мы вспоминаем момент, когда церковь получила пастыря, чье служение стало знаком мира, мудрости,

0: мудрости и внутренней силы. Избрание папы Льва XIV открыло новую страницу, страницу тихого достоинства, верности Евангелию и заботы о каждом человеке. В этот день благодарим Бога за дар папы Льва XIV и за свет, который его служение несет в жизни Церкви. Ты мой Господь и мой Спаситель.
1: Новости из Ватикана по-русски.

0: Утром 8 мая, в первую годовщину своего избрания на кафедру святого Петра, папа Лев XIV начал однодневный пастырский визит в Помпеи со встречи с подопечными благотворительных учреждений местного Богородичного святилища. Утром епископ Рима прибыл в город на вертолете, где его встретили представители церковных и гражданских властей. Вскоре в зале Трапани на территории святилища состоялась первая встреча Святейшего Отца с нуждающимися, монашествующими и волонтерами. Папа признался, что особенно рад начать этот визит именно здесь, по стопам святого Бартоло Лонго, канонизированного им 19 октября прошлого года. Вслед за святым он назвал Помпейскую долину пространством любви, согревающей сердце, и торжеством веры и милосердия, двух добродетелей, которые, по его словам, подобны двум крылам и остаются неразделимыми сегодня. В делах милосердия Богородичного святилища эта истина обретает зримое воплощение. Молитва здесь рождает гостеприимство и служение, а любовь совершает чудеса не только в жизни страждущих, но прежде всего в их душах. Лев XIV напомнил о первых шагах Бартоло Лонго в Помпеях. Когда будущий святой впервые прибыл в эту местность, где царили нищета и разбой, он сумел увидеть в каждом человеке лик Христа, особенно в сиротах и детях заключенных. Вопреки скептикам, он был убежден: любовь способна привести к добру даже самых трудных людей, а подлинные победы достигаются только милосердием. История доказала его правоту. Духовной основой всего Лев XIV назвал молитву святого Розария, скрытый двигатель святилища, через который тайны жизни Христа проникают в сердце и преображают жизнь. Священников, монашествующих и волонтеров папа призвал быть людьми молитвы и хранить огонь любви, зажженный святым Бартоло. Молодежь доверится Христу, другу, который никогда не оставляет человека. В конце встречи епископ Рима назвал Помпеи местом, где Богородица и святой Бартоло собирают людей разных судеб, чтобы привести их к Богу, который есть единственный источник любви, способный даровать миру покой и согласие. «Прильнем к Нему, вверяя Ему через руки Марии все человечество», призвал Святейший Отец и преподал собравшимся апостольское благословение.
1: Dio vi benedica a tutti, la benedizione di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

7 мая Папа Лев XIV принял в Ватикане государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Марко Рубио. После встречи с Папой Римским американский дипломат встретился с госсекретарем Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. По сообщению пресс-службы Ватикана, беседа прошла в дружеской атмосфере. Стороны подтвердили общее стремление укреплять добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Соединенными Штатами. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по международной и региональной ситуации. Особое внимание было уделено странам, страдающим от войн, политической напряженности и тяжелых гуманитарных кризисов. Собеседники подчеркнули необходимость неустанных усилий, направленных на созидание мира.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Сегодня в нашей беседе прозвучат избранные размышления святого папы Григория Великого. Этот отец церкви VI века рассуждает о проблеме зла в нашем мире, о добродетели христианского терпения, о Божьем долготерпении, о силе покаяния и молитвы, но прежде всего о любви к друзьям и врагам, которую Божье провидение вкладывает в сердца учеников Христа.

Папа Григорий Великий пишет: «Древний враг восстал против первого человека, нашего прародителя, тремя искушениями, потому что искушал его объедением, суетной славой и корыстолюбием. И искушением победил, потому что подчинил его себе через согласие. Он искушал его объедением, когда указывал на запретную пищу с дерева познания добра и зла и убедил съесть плод. Искушал и суетной славой, когда говорил «будете как боги». Искушал и успехом в любостяжании, когда говорил «знающие добро и зло», ибо любостяжание относится не только к деньгам, но и к возвышению. Поэтому справедливо называется любостяжанием чрезмерное домогательство возвышения. Но какими способами дьявол низложил первого человека, с теми же самыми способами он подступил и ко второму искушаемому человеку, Иисусу Христу. Ибо он искушает его объедением, когда говорит «скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Искушает суетной славой, когда говорит «если ты, Сын Божий, бросься вниз». Искушает любостяжанием высокого положения, когда показывает ему все царства мира, говоря «все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Но от второго человека он побеждается теми же способами, которыми прославился как победитель первого человека. И вот на что обратим внимание в этом искушении. Господь, искушаемый дьяволом, отвечает ему заповедями Святого Писания. Тот, кто был тем словом, которое могло своего искусителя низвергнуть в бездну, не обнаруживает силы своего могущества, а дает только одно внушение из Писания. Этим он подает нам пример терпения. Для того, чтобы мы, когда что-либо терпим от нечестивых людей, побуждались больше к назиданию себя, нежели к отмщению. Посмотрите, каково терпение Божие и каково наше нетерпение. Мы, когда подвергаемся обидам или какому-либо оскорблению, подвигнутые неистовством или мстим, насколько можем, или же грозим отомстить, если не можем. А Господь перенес оскорбление от дьявола и ничем ему не ответил, кроме слов кротости. Он терпит того, кого мог наказать, дабы тем выше восходила его слава через то, что он победил своего врага не истреблением, а терпением.

Терпение – это корень всех добродетелей и их страж. Терпением мы приобретаем наши души, потому что учимся господствовать над самими собой. Терпение же состоит в том, чтобы несчастье, наносимое извне, терпеть равнодушно и не иметь никакой досады на того, кто делает нам зло. Ибо тот, кто переносит обиды от ближнего так, что, скорбя, молчит и подыскивает время достойного возмездия, не имеет терпения, но только показывает вид его, потому что написано «любовь долготерпит, любовь милосердствует». Ибо долготерпеливая любовь состоит в том, чтобы переносить посторонние оскорбления, а милосердствующая — в том, чтобы любить даже тех, от которых терпит. Именно поэтому истина от самой себя говорит «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Итак, любовь есть добродетель перед людьми, состоящая в том, чтобы терпеть врагов, а перед Богом в том, чтобы любить их, потому что Господь принимает только то жертвоприношение, который перед очами его на алтаре добродетели возжигает пламя любви. Однако следует осознавать, что мы, по большей части, кажемся терпеливыми, потому что не можем воздать злом за зло. Но кто не воздает злом за зло только потому, что не может, тот, без всякого сомнения, не есть человек терпеливый, потому что терпение состоит не в проявлении, а в сердце. Пороком же нетерпеливости расстраивается сама питательница добродетелей — разумность, ибо написано «у терпеливого человека много разума». Следовательно, тем менее кто-либо является разумным, чем менее бывает терпелив. Ибо он не может истинно устоять в научении добру, если в жизни не умеет равнодушно переносить оскорблений со стороны других. В добродетели терпения обычно упражняются тремя способами. Иное мы терпим от Бога, иное от древнего врага, дьявола, а иное от ближнего. От ближнего мы терпим преследование, вред и поношение. От древнего врага — искушение, от Бога же — вразумление. Но во всех этих трех способах ум должен бдительно осматривать самого себя, чтобы против обид со стороны ближнего не увлечься желанием воздаяния злом за зло, чтобы против вражьих искушений не преклониться к услаждению или к согласию на беззаконие, чтобы против вразумления Создателя не впасть в ропот. Ибо враг терпит полное поражение тогда, когда наша душа и среди искушений не увлекается услаждением и согласием, и среди поношения от ближнего остерегается ненависти, и среди вразумлений Божиих воздерживается от ропота. Исполняя это, мы не должны желать себе воздаяния теперешними благами, ибо за подвиг терпения нужно ожидать благ будущей жизни. Итак, терпите врагов ваших, но любите как братьев тех, которых вы терпите.

Святой Папа Григорий Великий продолжает. «Одних добрых нигде нет, кроме неба, и одних злых нигде нет, кроме ада. Но эта жизнь, которая находится между небом и адом, так как стоит на середине, принимает граждан от обеих сторон. Итак, если есть доброе, то, доколе вы пребываете в этой жизни, дотоле равнодушно терпите злых. Ибо тот, кто не терпит злых, тот через свою нетерпеливость сам о себе свидетельствует, что он не добр. Потому что первый человек, Адам, имел двух сыновей, Авеля и Каина, но один из них избранный, а другой нечестивый. Ной в ковчеге имел при себе трех сыновей, но двое из них были избранные, а один нечестивый. Авраам имел двух сыновей, но один избранный, а другой нечестивый. Иаков имел 12 сыновей, но один из них за невинность был продан, а другие по злобе были продавцами брата. 12 апостолов было избрано, но в их число один был допущен для того, чтобы искушать, а 11 для того, чтобы быть искушаемыми. Итак, в церкви ни злые без добрых, ни добрые без злых быть не могут. Поэтому вспоминайте прошедшие времена и укрепляйте себя к терпению злых. Всемогущий Бог попустил своим избранным впасть в некоторые преступления для того, чтобы дать надежду на прощение другим, лежащим в беззаконии, если они обратятся к Нему всем сердцем, а избранным открыть путь к благочестию через слезы покаяния. Небесный врач противопоставляет каждому пороку отдельно пригодное врачевание. Ибо как по врачебной науке горячее лечится холодным, а холодное — горячим, так и Господь наш дал заповеди, противоположные грехам. Так что невоздержанным заповедал воздержание, скупым — щедрость, гневливым — кротость, а гордым — смирение. Известно, что Он, давая последовавшим за Ним новые заповеди, сказал: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». Всемогущий Бог обычно посещает развратную душу многими способами, ибо непрестанно посещает ее заповедью, а иногда даже чудом, чтобы она и слушала истину, которой не знала, и вместе с тем, как гордая и презрительная, и принуждаемая болью, обращалась и, побеждаемая благодеяниями, стыдилась того зла, которое сделала.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 8 мая католическая церковь вспоминает святого Бонифация IV, папу Римского, человека редкой скромности и удивительной решимости. После смерти папы Бонифация III престол оставался вакантным более 9 месяцев. 25 августа 608 года конклав избрал папой Бонифация IV, деятельность которого изменила лицо Рима. Император Фока передал христианам древний языческий пантеон. Бонифаций IV освятил его в честь Святой Марии и всех мучеников. Папа Бонифаций завершил свой земной путь 8 мая 615 года, похоронен в притворе базилики святоапостола Петра. Сегодня католическая церковь отмечает не менее важную дату – годовщину избрания на престол апостола Петра, папы Льва XIV. В этот день мы вспоминаем момент, когда церковь получила пастыря, чье служение стало знаком мира, мудрости и внутренней силы. Избрание папы Льва XIV открыло новую страницу – страницу тихого достоинства, верности Евангелию и заботы о каждом человеке. В этот день благодарим Бога за дар папы Льва XIV и за свет, который его служение несет в жизни Церкви. Ты мой Господь и мой Спаситель.
2: Новости из Ватикана по-русски.

0: Утром 8 мая, в первую годовщину своего избрания на кафедру святого Петра, папа Лев XIV начал однодневный пастырский визит в Помпеи со встречи с подопечными благотворительных учреждений местного Богородичного святилища. Утром епископ Рима прибыл в город на вертолете, где его встретили представители церковных и гражданских властей. Вскоре в зале Трапани на территории святилища состоялась первая встреча Святейшего Отца с нуждающимися, монашествующими и волонтерами. Папа признался, что особенно рад начать этот визит именно здесь, по стопам святого Бартоло Лонго, канонизированного им 19 октября прошлого года. Вслед за святым он назвал Помпейскую долину пространством любви, согревающей сердце, и торжеством веры и милосердия, двух добродетелей, которые, по его словам, подобны двум крылам и остаются неразделимыми сегодня. В делах милосердия Богородичного святилища эта истина обретает зримое воплощение. Молитва здесь рождает гостеприимство и служение, а любовь совершает чудеса не только в жизни страждущих, но прежде всего в их душах. Лев XIV напомнил о первых шагах Бартоло Лонго в Помпеях. Когда будущий святой впервые прибыл в эту местность, где царили нищета и разбой, он сумел увидеть в каждом человеке лик Христа, особенно в сиротах и детях заключенных. Вопреки скептикам он был убежден: любовь способна привести к добру даже самых трудных людей, а подлинные победы достигаются только милосердием. История доказала его правоту. Духовной основой всего Лев XIV назвал молитву святого Розария, скрытый двигатель святилища, через который тайны жизни Христа проникают в сердце и преображают жизнь. Священников, монашествующих и волонтеров папа призвал быть людьми молитвы и хранить огонь любви, зажженный святым Бартоло. Молодежь доверится Христу, другу, который никогда не оставляет человека. В конце встречи епископ Рима назвал Помпеи местом, где Богородица и святой Бартоло собирают людей разных судеб, чтобы привести их к Богу, который есть единственный источник любви, способный даровать миру покой и согласие. «Прильнем к Нему, вверяя Ему через руки Марии все человечество», призвал Святейший Отец и преподал собравшимся апостольское благословение.
1: Dio vi benedica a tutti, la benedizione di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

27 мая папа Лев XIV принял в Ватикане государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Марко Рубио. После встречи с папой римским американский дипломат встретился с госсекретарем Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. По сообщению пресс-службы Ватикана, беседа прошла в дружеской атмосфере. Стороны подтвердили общее стремление укреплять добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Соединенными Штатами. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по международной и региональной ситуации. Особое внимание было уделено странам, страдающим от войн, политической напряженности и тяжелых гуманитарных кризисов. Собеседники подчеркнули необходимость неустанных усилий, направленных на созидание мира.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Сегодня в нашей беседе прозвучат избранные размышления святого папы Григория Великого. Этот отец церкви VI века рассуждает о проблеме зла в нашем мире, о добродетели христианского терпения, о Божьем долготерпении, о силе покаяния и молитвы, но прежде всего о любви к друзьям и врагам, которую Божье провидение вкладывает в сердца учеников Христа.

папа Григорий Великий пишет: «Древний враг восстал против первого человека, нашего прародителя, тремя искушениями, потому что искушал его объедением, суетной славой и корыстолюбием. И искушением победил, потому что подчинил его себе через согласие. Он искушал его объедением, когда указывал на запретную пищу с дерева познания добра и зла и убедил съесть плод. Искушал и суетной славой, когда говорил:

если ты, Сын Божий, бросься вниз. Искушает любостяжанием высокого положения, когда показывает ему все царства мира, говоря: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Но от второго человека он побеждается теми же способами, которыми прославился как победитель первого человека. И вот на что обратим внимание в этом искушении. Господь, искушаемый дьяволом, отвечает ему заповедями Святого Писания. Тот, кто был тем словом, которое могло своего искусителя низвергнуть в бездну, не обнаруживает силы своего могущества, а дает только одно внушение из Писания. Этим он подает нам пример терпения. Для того, чтобы мы, когда что-либо терпим от нечестивых людей, побуждались больше к назиданию себя, нежели к отмщению. Посмотрите, каково терпение Божие и каково наше нетерпение. Мы, когда подвергаемся обидам или какому-либо оскорблению, подвигнутые неистовством, или мстим, насколько можем, или же грозим отомстить, если не можем. А Господь перенес оскорбление от дьявола и ничем ему не ответил, кроме слов кротости. Он терпит того, кого мог наказать, дабы тем выше восходила его слава через то, что он победил своего врага не истреблением, а терпением.

Терпение – это корень всех добродетелей и их страж. Терпением мы приобретаем наши души, потому что учимся господствовать над самими собой. Терпение же состоит в том, чтобы несчастья, наносимые извне, терпеть равнодушно и не иметь никакой досады на того, кто делает нам зло. Ибо тот, кто переносит обиды от ближнего так, что, скорбя, молчит и подыскивает время достойного возмездия, не имеет терпения, но только показывает вид его, потому что написано «любовь долготерпит, любовь милосердствует». Ибо долготерпеливая любовь состоит в том, чтобы переносить посторонние оскорбления, а милосердствующая — в том, чтобы любить даже тех, от которых терпит. Именно поэтому истина от самой себя говорит «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Итак, любовь есть добродетель перед людьми, состоящая в том, чтобы терпеть врагов, а перед Богом в том, чтобы любить их, потому что Господь принимает только то жертвоприношение, которое перед очами Его на алтаре добродетели возжигает пламя любви. Однако следует осознавать, что мы, по большей части, кажемся терпеливыми, потому что не можем воздать злом за зло. Но кто не воздает злом за зло только потому, что не может, тот, без всякого сомнения, не есть человек терпеливый, потому что терпение состоит не в проявлении, а в сердце. Пороком же нетерпеливости расстраивается сама питательница добродетелей — разумность, ибо написано «у терпеливого человека много разума». Следовательно, тем менее кто-либо является разумным, чем менее бывает терпелив. Ибо он не может истинно устоять в научении добру, если в жизни не умеет равнодушно переносить оскорблений со стороны других. В добродетели терпения обычно упражняются тремя способами. Иное мы терпим от Бога, иное от древнего врага, дьявола, а иное от ближнего. От ближнего мы терпим преследование, вред и поношение, от древнего врага — искушение, от Бога же — вразумление. Но во всех этих трех способах ум должен бдительно осматривать самого себя, чтобы против обид со стороны ближнего не увлечься желанием воздаяния злом за зло, чтобы против вражьих искушений не преклониться к услаждению или к согласию на беззаконие, чтобы против вразумления Создателя не впасть в ропот. Ибо враг терпит

полное поражение тогда, когда наша душа и среди искушений не увлекается услаждением и согласием, и среди поношения от ближнего остерегается ненависти, и среди вразумлений Божиих воздерживается от ропота. Исполняя это, мы не должны желать себе воздаяния теперешними благами, ибо за подвиг терпения нужно ожидать благ будущей жизни. Итак, терпите врагов ваших, но любите как братьев тех, которых вы терпите».

Святой Папа Григорий Великий продолжает. «Одних добрых нигде нет, кроме неба, и одних злых нигде нет, кроме ада». Но эта жизнь, которая находится между небом и адом, так как стоит на середине, принимает граждан от обеих сторон. Итак, если есть доброе, то, доколе вы пребываете в этой жизни, дотоле равнодушно терпите злых. Ибо тот, кто не терпит злых, тот через свою нетерпеливость сам о себе свидетельствует, что он недобр. Потому что первый человек, Адам, имел двух сыновей, Авеля и Каина, но один из них избранный, а другой нечестивый. Ной в ковчеге имел при себе трех сыновей, но двое из них были избранные, а один нечестивый. Авраам имел двух сыновей, но один избранный, а другой нечестивый. Иаков имел 12 сыновей, но один из них за невинность был продан, а другие по злобе были продавцами брата. 12 апостолов было избрано, но в их число один был допущен для того, чтобы искушать, а 11 для того, чтобы быть искушаемыми. Итак, в церкви ни злые без добрых, ни добрые без злых быть не могут. Поэтому вспоминайте прошедшие времена и укрепляйте себя к терпению злых. Всемогущий Бог попустил своим избранным впасть в некоторые преступления для того, чтобы дать надежду на прощение другим, лежащим в беззаконии, если они обратятся к Нему всем сердцем, а избранным открыть путь к благочестию через слезы покаяния. Небесный врач противопоставляет каждому пороку отдельно пригодное врачевание. Ибо как по врачебной науке горячее лечится холодным, а холодное — горячим, так и Господь наш дал заповеди, противоположные грехам. Так что невоздержанным заповедал воздержание, скупым — щедрость, гневливым — кротость, а гордым — смирение. Известно, что Он, давая последовавшим за Ним новые заповеди, сказал: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». Всемогущий Бог обычно посещает развратную душу многими способами, ибо непрестанно посещает ее заповедью, а иногда даже чудом, чтобы она и слушала истину, которой не знала, и вместе с тем, как гордая и презрительная, и принуждаемая болью, обращалась и, побеждаемая благодеяниями, стыдилась того зла, которое сделала.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 8 мая, католическая церковь вспоминает святого Бонифация IV, папу римского, человека редкой скромности и удивительной решимости. После смерти папы Бонифация III престол оставался вакантным более 9 месяцев. 25 августа 608 года конклав избрал папой Бонифация IV, деятельность которого изменила лицо Рима. Император Фока передал христианам древний языческий пантеон. Бонифаций IV освятил его в честь Святой Марии и всех мучеников. Папа Бонифаций завершил свой земной путь 8 мая 615 года, похоронен в притворе базилики святоапостола Петра. Сегодня католическая церковь отмечает не менее важную дату – годовщину избрания на престол апостола Петра, папы Льва XIV. В этот день мы вспоминаем момент, когда церковь получила пастыря, чье служение стало знаком мира, мудрости и внутренней силы. Избрание папы Льва XIV открыло новую страницу – страницу тихого достоинства, верности Евангелию и заботы о каждом человеке. В этот день благодарим Бога за дар папы Льва XIV и за свет, который его служение несет в жизни Церкви. Ты мой Господь и мой Спаситель.
2: Новости из Ватикана по-русски.

0: Утром 8 мая, в первую годовщину своего избрания на кафедру святого Петра, папа Лев XIV начал однодневный пастырский визит в Помпеи со встречи с подопечными благотворительных учреждений местного Богородичного святилища. Утром епископ Рима прибыл в город на вертолете, где его встретили представители церковных и гражданских властей. Вскоре в зале Трапани на территории святилища состоялась первая встреча святейшего отца с нуждающимися, монашествующими и волонтерами. Папа признался, что особенно рад начать этот визит именно здесь, по стопам святого Бартоло Лонго, канонизированного им 19 октября прошлого года. Вслед за святым он назвал Помпейскую долину пространством любви, согревающей сердце, и торжеством веры и милосердия, двух добродетелей, которые, по его словам, подобны двум крылам и остаются неразделимыми сегодня. В делах милосердия Богородичного святилища эта истина обретает зримое воплощение. Молитва здесь рождает гостеприимство и служение, а любовь совершает чудеса не только в жизни страждущих, но прежде всего в их душах. Лев XIV напомнил о первых шагах Бартоло Лонго в Помпеях. Когда будущий святой впервые прибыл в эту местность, где царили нищета и разбой, он сумел увидеть в каждом человеке лик Христа, особенно в сиротах и детях заключенных. Вопреки скептикам он был убежден: любовь способна привести к добру даже самых трудных людей, а подлинные победы достигаются только милосердием. История доказала его правоту. Духовной основой всего Лев XIV назвал молитву святого Розария, скрытый двигатель святилища, через который тайны жизни Христа проникают в сердце и преображают жизнь. Священников, монашествующих и волонтеров папа призвал быть людьми молитвы и хранить огонь любви, зажженный святым Бартоло. Молодежь доверится Христу, другу, который никогда не оставляет человека. В конце встречи епископ Рима назвал Помпеи местом, где Богородица и святой Бартоло собирают людей разных судеб, чтобы привести их к Богу, который есть единственный источник любви, способный даровать миру покой и согласие. «Прильнем к нему, вверяя ему через руки Марии все человечество», призвал святейший отец и преподал собравшимся апостольское благословение.
1: Dio vi benedica a tutti, la benedizione di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

7 мая папа Лев XIV принял в Ватикане государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Марко Рубио. После встречи с папой Римским американский дипломат встретился с госсекретарем Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. По сообщению пресс-службы Ватикана, беседа прошла в дружеской атмосфере. Стороны подтвердили общее стремление укреплять добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Соединенными Штатами. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по международной и региональной ситуации. Особое внимание было уделено странам, страдающим от войн, политической напряженности и тяжелых гуманитарных кризисов. Собеседники подчеркнули необходимость неустанных усилий, направленных на созидание мира.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Сегодня в нашей беседе прозвучат избранные размышления святого папы Григория Великого. Этот отец церкви VI века рассуждает о проблеме зла в нашем мире, о добродетели христианского терпения, о Божьем долготерпении, о силе покаяния и молитвы, но прежде всего о любви к друзьям и врагам, которую Божье провидение вкладывает в сердца учеников Христа.

папа Григорий Великий пишет: «Древний враг восстал против первого человека, нашего прародителя, тремя искушениями, потому что искушал его объедением, суетной славой и корыстолюбием. И искушением победил, потому что подчинил его себе через согласие. Он искушал его объедением, когда указывал на запретную пищу с дерева познания добра и зла и убедил съесть плод. Искушал и суетной славой, когда говорил «будете как боги». Искушал и успехом в любостяжании, когда говорил «знающие добро и зло», ибо любостяжание относится не только к деньгам, но и к возвышению. Поэтому справедливо называется любостяжанием чрезмерное домогательство возвышения. Но какими способами дьявол низложил первого человека, с теми же самыми способами он подступил и ко второму искушаемому человеку, Иисусу Христу. Ибо он искушает его объедением, когда говорит «скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Искушает суетной славой, когда говорит «если ты, Сын Божий, бросься вниз». Искушает любостяжанием высокого положения, когда показывает ему все царства мира, говоря «все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Но от второго человека он побеждается теми же способами, которыми прославился как победитель первого человека. И вот на что обратим внимание в этом искушении. Господь, искушаемый дьяволом, отвечает ему заповедями Святого Писания. Тот, кто был тем словом, которое могло своего искусителя низвергнуть в бездну, не обнаруживает силы своего могущества, а дает только одно внушение из Писания. Этим он подает нам пример терпения. Для того, чтобы мы, когда что-либо терпим от нечестивых людей, побуждались больше к назиданию себя, нежели к отмщению. Посмотрите, каково терпение Божие и каково наше нетерпение. Мы, когда подвергаемся обидам или какому-либо оскорблению, подвигнутые неистовством, или мстим, насколько можем, или же грозим отомстить, если не можем. А Господь перенес оскорбление от дьявола и ничем ему не ответил, кроме слов кротости. Он терпит того, кого мог наказать, дабы тем выше восходила его слава через то, что он победил своего врага не истреблением, а терпением.

Терпение – это корень всех добродетелей и их страж. Терпением мы приобретаем наши души, потому что учимся господствовать над самими собой. Терпение же состоит в том, чтобы несчастья, наносимые извне, терпеть равнодушно и не иметь никакой досады на того, кто делает нам зло. Ибо тот, кто переносит обиды от ближнего так, что, скорбя, молчит и подыскивает время достойного возмездия, не имеет терпения, но только показывает вид его, потому что написано «любовь долготерпит, любовь милосердствует». Ибо долготерпеливая любовь состоит в том, чтобы переносить посторонние оскорбления, а милосердствующая — в том, чтобы любить даже тех, от которых терпит. Именно поэтому истина от самой себя говорит «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Итак, любовь есть добродетель перед людьми, состоящая в том, чтобы терпеть врагов, а перед Богом в том, чтобы любить их, потому что Господь принимает только то жертвоприношение, которое перед очами Его на алтаре добродетели возжигает пламя любви. Однако следует осознавать, что мы, по большей части, кажемся терпеливыми, потому что не можем воздать злом за зло. Но кто не воздает злом за зло только потому, что не может, тот, без всякого сомнения, не есть человек терпеливый, потому что терпение состоит не в проявлении, а в сердце. Пороком же нетерпеливости расстраивается сама питательница добродетелей — разумность, ибо написано «у терпеливого человека много разума». Следовательно, тем менее кто-либо является разумным, чем менее бывает терпелив. Ибо он не может истинно устоять в научении добру, если в жизни не умеет равнодушно переносить оскорблений со стороны других. В добродетели терпения обычно упражняются тремя способами. Иное мы терпим от Бога, иное от древнего врага, дьявола, а иное от ближнего. От ближнего мы терпим преследование, вред и поношение. От древнего врага — искушение, от Бога же — вразумление. Но во всех этих трех способах ум должен бдительно осматривать самого себя, чтобы против обид со стороны ближнего не увлечься желанием воздаяния злом за зло, чтобы против вражьих искушений не преклониться к услаждению или к согласию на беззаконие, чтобы против вразумления Создателя не впасть в ропот. Ибо враг терпит полное поражение тогда, когда наша душа и среди искушений не увлекается услаждением и согласием, и среди поношения от ближнего остерегается ненависти, и среди вразумлений Божиих воздерживается от ропота. Исполняя это, мы не должны желать себе воздаяния теперешними благами, ибо за подвиг терпения нужно ожидать благ будущей жизни. Итак, терпите врагов ваших, но любите как братьев тех, которых вы терпите.

Святой Папа Григорий Великий продолжает. «Одних добрых нигде нет, кроме неба, и одних злых нигде нет, кроме ада. Но эта жизнь, которая находится между небом и адом, так как стоит на середине, принимает граждан от обеих сторон. Итак, если есть доброе, то, доколе вы пребываете в этой жизни, дотоле равнодушно терпите злых. Ибо тот, кто не терпит злых, тот через свою нетерпеливость сам о себе свидетельствует, что он не добр. Потому что первый человек, Адам, имел двух сыновей, Авеля и Каина, но один из них избранный, а другой нечестивый. Ной в ковчеге имел при себе трех сыновей, но двое из них были избранные, а один нечестивый. Авраам имел двух сыновей, но один избранный, а другой нечестивый. Иаков имел 12 сыновей, но один из них за невинность был продан, а другие по злобе были продавцами брата. 12 апостолов было избрано, но в их число один был допущен для того, чтобы искушать, а 11 для того, чтобы быть искушаемыми. Итак, в церкви ни злые без добрых, ни добрые без злых быть не могут. Поэтому вспоминайте прошедшие времена и укрепляйте себя к терпению злых. Всемогущий Бог попустил своим избранным впасть в некоторые преступления для того, чтобы дать надежду на прощение другим, лежащим в беззаконии, если они обратятся к Нему всем сердцем, а избранным открыть путь к благочестию через слезы покаяния. Небесный врач противопоставляет каждому пороку отдельно пригодное врачевание. Ибо как по врачебной науке горячее лечится холодным, а холодное — горячим, так и Господь наш дал заповеди, противоположные грехам. Так что невоздержанным заповедал воздержание, скупым — щедрость, гневливым — кротость, а гордым — смирение. Известно, что Он, давая последовавшим за Ним новые заповеди, сказал, «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Всемогущий Бог обычно посещает развратную душу многими способами, ибо непрестанно посещает ее заповедью, а иногда даже чудом, чтобы она и слушала истину, которой не знала, и вместе с тем, как гордая и презрительная, и принуждаемая болью, обращалась и, побеждаемая благодеяниями, стыдилась того зла, которое сделала.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!